Я сам так майстер, догони так майстер, чего найдешь, габа бог не дай позвать. Кер, я сам так майстер, да се хитро лотим посла, па не рабим нити ведет, нити знат. Не видим глих разлике, у шпени аль па пальци, сам па уро на терени, па две уре на мальци, я сам майстер. У беседи ин у слики, ин делам се тако,